тамамта пиллут клута микэлгумта асигалутнгли кугааллхкат умьяарлукуппилла уппиоқуорлуки гэнэрэм аёқутихка макэллхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкат литнаорат питклуку

Унаага панликнаа вахбит литнаулхгаа убьютаарлугу апитэнгхгувэтлу литнаарувик гаяагаарулугу игаайуқлу таталлигут микилнгут лиқ гуралхгаат битклугу

0: литнаугэстэ каалуриюмаут литнаугат апитэн кхунэн литнаугэстэн каяагаагуйугнайт.
1: Here's kind of a newer song in the bluegrass field, one by Jimmy Martin called Ain't Nobody Gonna Miss Me When I'm Gone.

тамамта пиллуут клута микэлгумта асигалутнгли кугааллхкаат умиоорлукуппилла уппиокуорлуки гэннэгэм аёокутигка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу